это Silent Circle и, собственно говоря, способ, как от всяких грустных мыслей избежать в ночи. Объятия, друзья, объятия под музыку Red FM через пару минут. Самоцветы, Queen и Дмитрий Маликов. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: печалиться. Да, мы, собственно говоря, и не будем. 3:35 в столице. Мы не печалимся, потому что у нас впереди, собственно, так же, как и позади, любимая музыка на Ретро FM через пару минут. Группа «Секрет», Рики Повери и Брайан Адамс. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Ну тут как будто бы обидно получается всем, кто домой, ура. И искать железнодорожка, а некоторым прямо сейчас, может быть, из дома выходить в какую-нибудь рабочую сторону. Так что мы вас тоже поддержим, друзья, точно. Через пару минут после себя КАС и АБА на Ретро-ФМ. 3:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

У нее, понимаешь, лук, а у меня сердце, как молоток, тук-тук-тук. 4:20 в столице, это Roxette. Ну и, собственно говоря, понятно, сезон такой летний. Поэтому, что не лук на девушке, то прям тук-тук-тук. Дальше на Red FM, Сиси Кетч, синяя птица и Таркан.

0: Врага на сторону настроена Сиси Кейдж. Естественно, в любом, так сказать, в любовном смысле. И я думаю, что как-то вот кто-то из нас тоже настроен на эту самую любовь в ураганном смысле. Да, но как пойдет, посмотрим. И точно через пару минут на ретро-ФМ будут Наталья Имбруглия, Альбана Ирамина и группа «Мираж». 4:35 в Москве. Любовного урагана всем.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Так бывает частенько. Вот песню придумали ребята, сочинили, спели, потом еще раз спели, кто-то другой перепел, а потом вдруг появляется Наталья Имбруглия, и бац, получается из этой песни, которую уже несколько людей пело, перепело, суперхит. Суперхит 1997 года. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM. Через пару минут. Так, Андрей Миронов. 4:50 в Москве.

идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши, как же грудь и улыбка.

Никогда не смогу сказать «Прощай», спела Глория Гейнер на своем дебютном, между прочим, альбоме в 1975 году. Ну и как-то прям надолго задержалась в «Зените славы». 5.20 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM. Через пару минут Патрисия Каас, Леонид Агутин и дуэт «Мэйвуд». Меня зовут Илья Глебов. Hello.

0: «Мадемуазель поет». Так называется дебютный альбом Патрисии Касс. 1988 год. В данном случае, в этой песне «Мадемуазель поет» про то, что ее парень врет. Ох уж эти парни, которые врут. 5.35 в столице, дальше на Ред-ФМ. Юрий Штунов, Сиси Кейч, Элтон Джон. Меня зовут Илья Глебов. Не вру, все так и будет.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки RetroFM.
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

природу, радуем друг друга какими-нибудь подручными средствами, которые никак не связаны с тем, что что-то где-то нужно прям вот вручную срывать. Слушаем любимую музыку на Ретро-ФМ. Билли Джоэл и Джо Дассен у нас через пару минут.

0: peut-être pas trop mauvais. Et jamais plus je ne te dirai.
1: Retro FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6:19 в столице. Вторник, 21 июля на календаре. Сегодня, между прочим, отмечается День нездоровой пищи, с чем я вас и поздравляю. Так что, если кто завтракал смиренно кефирчиком и какими-нибудь овсяными хлопьями, можно сейчас прям вот обернуться, развернуться и чем-нибудь этакого зажарить себе под музыку Ретро FM, естественно, Modern Talking, Пупа и Владимир Высоцкий через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Доброе утро.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Это Пупа нам напоминает, что, мол, лето в разгаре, мол, июль на календаре, мол, жарко, возможно, кому-то, и шоколадное мороженое самое то, что нужно. Ну, может быть, прям не с утра пораньше, а где-то ближе к солнцепеку воспользуемся. Спасибо. Дальше на Ретро-ФМ Роберт Майлз, Каома и Дмитрий Маликов. Через пару минут. 6:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, местах и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: Роман, 1 и 1 складываем, дело близится к 7. Это значит, что Олег Орлов вот-вот здесь появится. И будет вам летняя смена на Red FM. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Желаю вам исключительного здоровья.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вставать в 7 утра легко. Главное – подобрать удобный часовой пояс. Еще легче просыпаться с летней сменой. Ну а начнем это утро с новостей. Приветствуем в студии Вадима Ривмана.
1: Да, я всех приветствую. Доброе утро. Итак, в Липецке вспыхнул пожар на территории производственных объектов. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Площадь возгорания составляет примерно 2500 квадратных метров. По словам Артамонова, информация о причинах возникновения возгорания и пострадавших уточняется. Ранее сегодня сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области загорелся завод по производству полимерных материалов. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. Украина нанесла ракетные удары по Белгороду и Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал. В ночь на вторник ракетная опасность объявлялась в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах. К настоящему моменту объявлено об отбое ракетной опасности. Два танкера, которые намеревались пройти через опасный южный коридор Армузского пролива, подорвались на минах. Об этом заявили в корпусе стражи Исламской революции. Сообщается, что спасатели эвакуируют экипажи танкеров. Кроме того, в КСИР заявили об ударе по авиабазе США в Кувейте. Между тем, Центральное командование Вооруженных сил США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Как говорится в заявлении, целями атак были военные командные центры, площадки запуска ракет, беспилотники, морские объекты и системы ПВО. Ну а теперь новости о круизе Retro FM. Накануне вечером лайнер Astoria Grande покинул порт Стамбула и взял курс на греческий остров Родос. Сегодняшний день наши путешественники, победители суперигры «Круиз Retro FM» и их спутники проведут в море. Днем их ждет увлекательный квиз от Retro FM. Вечером на борту лайнера состоится концерт знаменитого певца Александра Айвазова. Ну а ближе к полуночи все пассажиры на открытой палубе по традиции будут зажигать на вечеринке Retro FM под суперхиты нескольких десятилетий. Узнать больше о приключениях участников круиза Retro FM или посмотреть фото и видео этого увлекательного путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. Ну и последнее. Робот-учитель будет преподавать в нью-йоркских школах. Учебные заведения мегаполиса станут одними из первых в США, где в классах появится гуманоид. Робот максимально приближен к человеческому облику. Стоимость робота – 57 тысяч долларов, что ниже среднегодовой зарплаты учителя в городе. Но представители школьного округа подчеркнули, что использование андроидов никогда не заменит живых преподавателей. Они будут лишь вспомогательным инструментом в обучении. Ну что, Олег, заменят? Нет.
0: Ты знаешь, всякий раз слышу подобные новости, вспоминается пророческая песня из «Приключений электроника». Вкалывают роботы, а не человек. И с каждым разом становится все тревожнее. Так и нас, радиоведущих, ведущих новостей, в том числе, как-нибудь возьмут и заменят.
1: Да, и потом они будут смеяться и говорить «ха-ха-ха». Говорили, что не заменят. Да, но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Расскажу, пока не заменили. Итак, курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки. Евро 89,55. А с вами остается Олег Орлов и музыка Retro FM. Я желаю всем доброго утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

0: Как шутят коренные лондонцы, если вам не нравится наша погода, подождите 5 минут. Все-таки хорошо, что у нас с вами она не такая переменчивая. Хотя и бросает ее периодически из крайности в крайность. Экзотик подает Кармен в летней смене на Ретро FM. Ночи скажем гудбай наступившему утру. Хеллоу! 7 часов 12 минут, время московское. На очереди астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 21 июля, вторник. Утро потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговора. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам. Включайте логику и извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию, убедительно аргументировать ее. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте о том, что с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Для козерогов настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. И, наконец, рыбы. События дня помогут вам, даже если на первый взгляд они кажутся негативными. Исключительного позитива всем, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Но также медленно, плавно покачиваясь в своих кроватках, кое-кто только-только начинает просыпаться. Поздравляю вас, друзья! Жизнь открывает перед нами двери нового дня, а там столько всего интересного, даже неизведанного, а может и кажущегося сложным и неразрешимым, но это только на первый взгляд. Ну, согласитесь, раз еще не все потеряно, то еще не все найдено, и да сопутствует всем нам удача в делах. Ну, а музыкальное оформление обеспечит летняя смена на Retro FM лучшими песнями последних десятилетий. 7:19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться под отличную музыку. Это квартет Абба. А впереди нас ждут Андрей Державин и Хуанос, а также новости в середине часа.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
11: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
12: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
21: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
22: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
21: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
22: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
21: «Дорогие гости».
22: Воскресенье, час дня.
21: Подробности на retrofm.ru.

0: Кому-то одной недели на море бывает достаточно, а кому-то и трех недель мало. Ну, а некоторые вовсе предпочитают там, на море, жить, а не отдыхать. Привет всем и отдыхающим в отпуске, и работающим в эти июльские дни. Приветствует вас летняя смена и Андрей Державин на Ретро-ФМ в половине восьмого утра. Последние новости нам уже готов рассказать Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, в России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно нарушение ПДД. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, то судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон, как отмечается, не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. Устная часть войдет в ЕГЭ по гуманитарным предметам до 2030 года. Нововведение планируют внедрять постепенно, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В будущем году в нескольких регионах также начнут вводить практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет после оценки оснащения школы и обсуждения результатов эксперимента. ФИДЕ рассмотрит снятие ограничений с Федерации шахмат России в сентябре. Это произойдет в ходе конференции в Самарканде. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Он подчеркнул, что политизация спорта контрпродуктивна. Спорт должен служить инструментом для урегулирования конфликтных ситуаций, а не их эскалации. Филатов выразил надежду, что предстоящая встреча в Узбекистане позволит урегулировать имеющиеся проблемы. Ну а теперь о футбольной федерации. ФИФА намерена провести расследование поведения сборной Аргентины после финального свистка финала чемпионата мира. Поводом для дисциплинарного разбирательства послужили сразу несколько инцидентов с участием аргентинцев. Так, Леандро Передос уже после матча получил красную за агрессивное поведение. Он сбил с ног испанца Эрика Гарсию, а когда тот попытался встать, схватил Гарсию за шею. Потом Передос столкнул полузащитника Гави и ударил его по лицу. Другой игрок сборной Аргентины, Ноэль Малина, пытался сбить с ног Родри, когда испанцы праздновали победу. Ну и плюс ко всему, во время церемонии награждения сборная Аргентины демонстративно отвернулась от своих соперников и победителей Мундиаля. Еще курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55. Ну а далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: пятничная ночь, о которой поет группа «Арабески», куда позитивнее любого трудового дня. Тут вряд ли, наверное, кто будет спорить, хотя если вы ходите на работу как на праздник, тогда другое дело. Вперед из песней. Другие отличные песни ждут нас впереди в летней смене на Ретро-ФМ. Через несколько минут уже послушаем группу «Комбинация» и замечательный дуэт Альбана и Рамины Пауэр. 7:36. Время московское. Добрейшего утра!
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологию. Стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

0: Один из самых известных хитов британской группы Mike and the Mechanics с легким философским налетом. Песня о легкой ностальгии, жизненных неурядицах, ну, туда же без них. А также о том, что на прошлое нужно уметь смотреть с улыбкой и отпускать обиды. Ну, а мы с оптимизмом смотрим в будущее, где нас уже через несколько минут ждут Крис Ри и песни из «Бриллиантовой руки». На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. 7:49 столицы. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
17: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву, зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: 8 часов в Москве. Подпеваем любимым артистам на Ретро FM вместе с летней сменой. Всем доброго утра! В начале часа, как всегда, готовим красную ковровую дорожку для Вадима Ривмана. Утро доброе.
1: Да, спасибо. Пройдусь по ней вместе с новостями. Доброе утро. Итак, пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерных материалов. Он расположен во Всеволожске. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МЧС по Ленинградской области. Площадь возгорания составляла почти 6 тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось сильным ветром. О причинах возгорания в МЧС пока не сообщают. Ну а во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажки. Это привело к пожару, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Чиновник уточнил, что дрон влетел в квартиру на одном из верхних этажей здания. Жильцов в тот момент дома не было. Предварительно никто не пострадал. При пожаре огонь распространился на небольшую площадь, 25 квадратных метров. Его уже локализовали и ликвидировали открытое горение. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года, превысило 1 миллион 100 тысяч человек. Об этом сообщили ТАСС в Миноборнауке. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания этого года продолжается, число поступающих будет расти. Россиян призвали не покупать еду на рынках за границей. Перед поездкой за рубеж туристам нужно оценить эпидемические риски, а при заключении договора с туроператором удостовериться в наличии медицинской страховки. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ведомство призвали путешественников употреблять только качественную и безопасную пищу и воду. Также им следует отказаться от льда из сырой воды, не употреблять рыбу, мясо и морепродукты до термической обработки, ну а овощи и фрукты необходимо тщательно мыть. Ну и последнее. В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных с начала года. Среди девочек появились Мерседес, Наоми, Александрита, Февронья и Берегиня. Мальчиков называли Евсевиями, Никодимами, Спиридонами и Гекторами. При этом большинство родителей все-таки по-прежнему выбирают более привычные имена у мальчиков. Самыми популярными остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Всего на долю мальчиков, кстати, приходится чуть больше половины новорожденных в регионе. Но у девочек самые популярные имена – это София, Анна и Ева. Ну что, Олег?
0: Да мне как-то немножко грустно становится, что среди нас становится все меньше с каждым годом Зинаид, Афанасьев, Евдокий, Аркадий, Анфис, и все больше вот этих Гекторов, Мерседес, Наоми.
1: Да. Ну, Олеги и Вадима еще присутствуют.
0: Олеги выходят из моды. Вадим на высоте.
1: Мы еще
0: поздравляю.
1: Да, спасибо большое. Ну а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Далее Олег Орлов. И музыка Ретро FM. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро FM. С новым летним утром.

0: А как часто бывало так, что мы вроде не хотели, но у нас почему-то получилось. Иногда и судьба может улыбнуться нам таким вот образом. Ну, или наоборот, ухмыльнуться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас вторник, 21 июля. Утро потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговоров. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам. Включайте логику, извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучивать. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весы, вам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно аргументировать ее. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Козероги, настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. И, наконец, рыбы. События сегодняшнего дня помогут вам, даже если на первый взгляд они вам кажутся негативными. Исключительно позитивного дня всем знакам зодиака.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот говорят, время лечит. И как же это аптеки до сих пор не додумались продавать его нам в бутылочках с надписью «Лучшее лекарство». Открыл одну-другую вечерком, подлечился, и утром ты уже как огурец. Ну, если что, летняя смена отшлифует до идеального состояния души. Отличная музыка нам в помощь, это мистер Живаго. Далее на Ретро-ФМ веселые ребята, Роксет и новости, которые выйдут в эфир по расписанию аккурат в середине часа. 8:18, время московское, меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, моделей разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30. 1 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Вечеринка.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
4: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Наглядная история о том, что бывает, когда любовная страсть сталкивается со здравым смыслом и логикой. Что из этого получается? Да, получается так, что эмоции и чувства зачастую заглушают голос разума. Вспоминайте, друзья, у вас же тоже такое бывало. Хотя бы раз в жизни. Возможно, еще будет. Группа «Роксет» в летней смере на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени. В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата и информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги. Про доступные меры соцподдержки можно узнать через чат-бот на федеральном портале госуслуг, передают РИА Новости. Для получения ответа нужно описать свою жизненную ситуацию. И бот подскажет, какая помощь будет доступна. Нововведение будет особенно полезно, если человеку положено несколько мер соцподдержки. При помощи бота можно будет отследить услуги по данным заявлениям. В Казани закроют проезд по улице Габденнассыра-Курсави на срок около 4 месяцев. Вызвано ограничение прокладкой трассы водопровода, сообщает Татаринформ. Ограничение начнется с 23 июля по 30 ноября от дома номер 38В, корпус 2, улицы Портовой до улицы Идель. Воспитанницы Казанской спортшколы по гребным видам спорта завоевали 3 медали на чемпионате России по академической гребле, который проходил в Москве. По итогам соревнований спортсменки пополнили копилку команды 2 серебряными и 1 бронзовой наградами. Медали завоевали Александра Константинова, Полина Чернова и Полина Кашицына, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 39 копеек. Евро 89 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее летняя смена на «Ретро-ФМ».
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ».

0: Чувство меры – великая вещь, но оно, как правило, быстро заканчивается. Некоторые герои фильма про Ивана Васильевича, меняющего профессию, подтвердят. Музыкальная тема из этой картины как раз звучит в нашем эфире. 8:35 в столице. Это «Летняя смена» на «Ретро-ФМ». Минутки через три в нашем эфире. Бонни М, Игорь Николаев и Джо Кокер.
1: Летний день начинается с «Летней смены» на «Ретро-ФМ».
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Михаила Миля от улицы Петра Витера до Строительного рынка. Также по Марджане от Карима до Чернышевского и по Пушкину от Чапова до Нариманова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
11: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
12: Не выношу кронштейны на стенах.
13: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
14: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
15: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
16: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
17: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
18: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
19: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

Говорят, чтобы выработать привычку, нужен 21 день. Не знаю, как у вас, друзья, лично я привыкаю не работать уже на второй день отпуска. А вот на второй день после выхода из отпуска

0: еще, как правило, почему-то далек от того, чтобы всецело войти в рабочий график. Мысленно еще там, с героями этой песни, которые наслаждаются своим отдыхом и которым прямо сейчас с удовольствием подпевают все те, кто продолжает отдыхать в эти июльские дни. Группа Boney M в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех в столице 8:48. В начале следующего часа не пропустите новости и гороскоп, а через несколько минут лучшие хиты Андрея Губина и Дитера Болина.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория

0: сниму на суточный ром.
1: 6+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Даешь зеленый свет новому утреннему часу. С вами летняя смена на Ретро FM в столице 9. Упал, отжался, подпрыгнул, подтянулся и пошел знакомить нас с новостями. Типичный утренний график Вадима Рибана, он снова с нами.
1: Так и есть, подготовил, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки. Ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей, усыновителей или попечителей хотят ради борьбы с кибермошенниками и дропперами. Об этом сегодня пишет «Известия». Помимо прочего, инициатива снизилась риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных микроплатежах. Неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ. Такую идею выдвинул замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать ситуации, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от оплаты. Особое внимание необходимо уделить пенсионерам, проживающим в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у жителей многоквартирных домов. Сам механизм субсидий и скидок на ЖКХ должен быть установлен на федеральном уровне. Общественники уверены, что такая мера поможет сохранить население малых городов и деревень, так как многие пожилые люди вынуждены переезжать в крупные города из-за высоких затрат на содержание жилья. Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку. А об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Мошенники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях фальшивые вакансии, маскируясь под HR-департаменты крупных известных корпораций. Соискателям предлагают при этом невероятно привлекательные условия, но в процессе оформления документов у подавшего студента выманивают платежи, платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты. Ну и напоследок о необычной истории, которая произошла в Великобритании. Вернувшись из поездки, англичанка обнаружила в собственной ванной комнате весьма неожиданного соседа. Голубь облюбовал для гнезда косметичку хозяйки. Она стояла на полке в ванной. Сначала женщина обратила внимание на разбросанные по полу ветки и листья, ну а потом заметила и саму птицу. Выяснилось, что пернатая гостья не просто обосновалась в непривычном месте, но успела отложить два яйца. Перед отъездом женщина оставила окно в ванной приоткрытым. Сейчас между хозяйкой и птицей, как сообщается, наладился контакт. Голубка спокойно высиживает яйца, пока англичанка пользуется своей ванной комнатой. Вот такая история, Олег.
0: Дом там, где сердце. У голубя, да. Точнее, у голубки, может, просто душа лежит в косметике.
1: Ну, добрая, конечно, англичанка, так что как-то они будут существовать вместе. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. А с вами остается Олег Орлов и любимые песни на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.

0: Нам бы еще хорошей летней погоды месяца на полтора, а то оглянуться не успеем, друзья, как лето возьмет, да и закончится, как всегда, на самом интересном месте. И останется лишь вспоминать его самые интересные и яркие моменты. Пусть их будет как можно больше, как и отличных песен, что звучат в эфире Ретро-ФМ. Леонид Агутин в летней смене в 9 часов и почти уже 10 минут по московскому времени. Ну а далее послушаем гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 21 июля, вторник. Утро сегодняшнего дня потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговоров. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам, включайте логику и извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний. Обдумывайте ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно ее аргументировать. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Для козерогов настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. Рыбы, события сегодняшнего дня помогут вам, даже если на первый взгляд они вам покажутся негативными. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Группа Earth, Wind and Fire, «Земля, ветер, огонь» с песней, ну, по сути, зовущей в дорогу. С песней о чудесной стране под названием «Буги-вуги». Ценители хорошего кино наверняка вспомнили, что слышали ее во многих известных картинах. Ну, а самую большую популярность в качестве саундтрека она получила благодаря французскому фильму «1+1» и мультфильму «Мадагаскар». Под такие ритмы, уверен, все уже проснулись. Оставайтесь с нами, друзья, у нас есть все, чтобы любое утро сделать легче и добрее. Далее бодрить нас будут в летней смене на Ретро-ФМ доктор Албан, Жанна Агузарова и новости в середине часа. 9:19, время московское, меня зовут Олег Орлов, всех приветствую.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Автомобили

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
12: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: На вопрос «В чем дело?», «Где утреннее шоу «Первая смена»?» отвечу в творческой командировке в круизе «Ретро-ФМ». Так что в эти июльские дни летняя смена старается, чтобы вас все радовало в вашей утренней жизни. Это Жанна Агузарова, группа «Браво» в столице 9.30. По желанию, чтобы все радовало в жизни, надеюсь, присоединятся и новости дня сегодняшнего, и Вадим Ривман, который нам их принес.
1: Как всегда, присоединяюсь. Доброе утро, привет. Итак, в России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, скажем, а затем лишить прав за один и тот же эпизод. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, то судья должен истребовать все материалы и вынести в результате единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает, как отмечается, от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, отмечают эксперты. Два танкера, которые намеревались пройти через опасный южный коридор Армузского пролива, подорвались на минах. Об этом заявили в корпусе стражи Исламской революции. Сообщается, что спасатели эвакуируют экипажи танкеров. Кроме того, в КСИР заявили об ударе по авиабазе США в Кувейте. Между тем, Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Как говорится в заявлении, целями атак были военные командные центры, площадки запуска ракет, беспилотники, морские объекты и система ПВО. Устная часть войдет в ЕГЭ по гуманитарным предметам до 2030 года. Нововведение планируют внедрять постепенно, об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В будущем году в нескольких регионах также начнут вводить практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет после оценки оснащения школ и обсуждения результатов эксперимента. Теперь новости о круизе «Ретро-ФМ». Накануне вечером лайнер «Астория Гранде» покинул порт Стамбула, взял курс на греческий остров Родос. Сегодняшний день путешественники, победители суперигры «Круиз Ретро-ФМ» и их спутники проведут в море. Днем их ждет увлекательный квиз от «Ретро-ФМ» вечером. На борту лайнера состоится концерт знаменитого певца Александра Айвазова, ну а ближе к полуночи все пассажиры на открытой палубе по традиции будут зажигать на вечеринке «Ретро-ФМ» под суперхиты нескольких десятилетий. Узнать больше о приключениях участников круиза «Ретро-ФМ» или посмотреть фото и видео этого увлекательного путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И еще курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. А далее Олег Орлов и музыка «Ретро-ФМ». Я желаю всем хорошего дня.

0: За умение притворяться, о котором поет Демис Русос на Ретро-ФМ, лет 10 назад можно было бы смело вручить Оскар одной 35-летней американке. На протяжении нескольких месяцев она ходила в школу, притворяясь 15-летним подростком. И ей ведь верили. Значит, на четвертом десятке выглядела изумительно хорошо. Вот так, друзья, кто ностальгирует по школьным годам, берите на вооружение. Может, кто-то захочет на уроках посидеть опять, причем не в качестве учителя. С вами летняя смена на Ретро-ФМ. У нас есть много всего, что помогает проснуться в хорошем настроении. Отличные песни, например. Через несколько минут будем с удовольствием подпевать Юрию Антонову и Сандре в столице 9:37.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Правоблачной. Также по Горьковскому шоссе от железнодорожного моста до улицы Болотникова. И по улице Пушкина от Гафури до Дзержинского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Ретро-ФМ.

0: Кому карнавал в Париже, которому посвящена эта мелодия Дарио Джи, кому отпуск, а кому-то и вовсе уже давно. Летом наскучило отдыхать. Да-да, есть и такие. Как там у поэта Владимира Вишневского, обрыдло все, особенно Канары. Как бы то ни было, надеюсь, все вернутся из летних отпусков с хорошим настроением, полные сил и положительных эмоций. Ну а те, кто пока работает, трудятся с энтузиазмом. Под любимые песни, что звучат у нас здесь на Ретро-ФМ. 9.50. Одна в столице, далее в нашей летней смене Сиси Кетчи, Владимир Высоцкий. А в начале нового часа будут новости и гороскоп. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, отличного летнего настроения.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: такой музыкой. Это не утро, а сказка. Утро вторника. Встречаем вместе с летней сменой на Ретро FM. 10 часов в столице. А новости у нас какие? А ведущий новостей каков? Вадим Римман собственной персоной.
1: Как всегда, я в это время доброе утро о новостях рассказываю. Итак, число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года уже превысило 1 миллион 100 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноборнауки. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания продолжается. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерных материалов, который расположен во Всеволожске. Об этом сообщает МАКС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ленинградской области. Площадь возгорания составляла почти 6 тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось сильным ветром. О причинах возгорания в МЧС пока не сообщают. Ну а во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажки. Это привело к пожару, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Чиновник уточнил, что дрон влетел в квартиру на одном из верхних этажей здания. Жильцов в это время там не было. Предварительно никто не пострадал. При пожаре огонь распространился на 25 квадратов, но его уже локализовали и ликвидировали открытое горение. Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года до 392 рублей за килограмм. Подсчеты сделала РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Эксперты полагают, что спад стоимости связан со значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска. ФИДЕ рассмотрит снятие ограничений с Федерации шахмат России в сентябре этого года. Это произойдет в ходе конференции в Самарканде. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Он подчеркнул, что политизация спорта контрпродуктивна. Спорт должен служить инструментом для урегулирования конфликтных ситуаций, а не их эскалации. Ну и последнее. Найденную в секонд-хенде куртку легенды НБА продали аж за 90 тысяч долларов. Разминочная куртка баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Уилта Чемберлена, в которой он выходил на финал НБА 1972 года, была куплена в обычном магазине подержанных вещей всего за $3. Счастливым обладателем стал 19-летний перекупщик одежды Куин Браун. Он нашел куртку в общей корзине с товарами. После того, как Браун опубликовал фото в соцсетях, с ним связались представители Сотби, предложили выставить лот на торги. Браун подтвердил подлинность куртки, сверив нашивку и размеры с архивными снимками. Вот так вот повезло, Олег.
0: Вот так вот, да. Это вам не хухры-мухры. Секонд-хенд не экономия. Это искусство находить бриллианты в куче тряпок. Ну, как минимум, какие-нибудь стразы.
1: Да-да, куртки со стразами некоторых известных артистов. Надо будет зайти посмотреть. Ну, а я еще расскажу о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Далее Олег Орлов и музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

0: Комариный писк, жара, июль и аромат любви буквально витает в воздухе. Вот оно, лето со всеми его прелестями, радостями и мелкими недостатками. Ну а куда же без них? Надеюсь, правда, что комары во второй части лета нас не будут сильно беспокоить. А о плюсах и минусах сегодняшнего дня узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ прямо сейчас. Этим снежным летом, летом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 21 июля. Утро сегодняшнего дня потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид, так что не уходите от разговора. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам, включайте логику, извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весам, нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно ее аргументировать. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным, то, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Для козерогов настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. Рыбы, события этого дня помогут вам, даже если на первый взгляд они кажутся негативными. Классного, позитивного вторника всем слушателям Ретро-ФМ, независимо от того, какой знак зодиака вы представляете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот он, эталонный пример популярности всенародной любви. Ее альбомы были проданы тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. В 80-х годах она 6 раз возглавляла главный чарт США, хит-парад журнала Billboard. Пола Абдул в летней смене на Ретро-ФМ. 10:19 в Москве. Уже скоро готовимся подпевать Владимиру Преснякову и Софии Алекс-Бестер. Ну а в середине часа не забудем послушать новости. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вторника!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
17: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
19: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: Зажигательный танцевальный хит певицы Софеликс Бэкстер в летней смене на Ретро-ФМ. Уверен, многих он сподвиг на то, чтобы встать с насиженного места и немного потанцевать. Движение – жизнь, друзья!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса, пишет российская газета. В следующем году начнут апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии. Открытие участка трассы М-12 до Тюмени планируется в декабре, пишет РБК. Сейчас продолжается строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Движение по М-12 на территории Татарстана запустили в декабре 2023 года. Дорога соединила Москву и Казань. Участок трассы до Екатеринбурга запустили 16 июля прошлого года. Скорость движения составляет до 130 км в час. На пути нет светофоров. В Казани 26 июля с 3:30 до 16:15 будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением Казанского триатлона. Парковка у Дворца земледельцев будет закрыта с полуночи 22 июля до 23:30 26 июля. Ограничения движения транспорта будут действовать на некоторых центральных улицах города. В Уфе прошло первенство России по плаванию среди юношей и девушек. Казанская спортсменка Амалия Ильиных дважды поднималась на пьедестал почета. Она стала третьей на дистанциях вольным стилем. По итогам соревнований Амалия выполнила норматив мастера спорта России, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
1: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Аида Ведищева в летней смене на Ретро-ФМ со своей сказочно красивой песней. Кстати, известный сказочник Ханс Христиан Андерсен не мог грамотно написать практически ни одного слова. Но неграмотность не мешала его таланту сочинять истории, какие сказки выходили из-под его пера, а по факту из-под пера тех, кто корректировал его тексты. 10:37. Столица. Через несколько минут прикоснемся к еще одной сказке. Я о круизе Ретро-ФМ, участники которого накануне провели очень насыщенный день в Стамбуле. Ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина расскажут нам о планах отдыхающих на сегодняшний день. Не переключайтесь.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Победы от улицы Зорги до Завойского. Также по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя и по Тихомирному от Минулина до Бутлерова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
1: Телефон рекламной службы RETROFM 554 20.

0: Тариф Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро, это первая смена, Саша и Рита.
2: Всем приветики!
1: Со скоростью 15 морских узлов лайнер Астория Гранде продолжает свой путь к греческим берегам. Ну а мы приближаемся к самой главной волнительной части круиза Ретро-ФМ. Сегодня состоится первый концерт звезды Ретро-ФМ Александра Айвазова.
2: Так, лилии для лилии уже сорваны, аппаратура настроена, наряды наглажены.
1: Ну, до этого днем для всех гостей Астория Гранде мы устроим музыкальный квиз по лучшим хитам Ретро-ФМ.
2: Ясно. Ставлю на наших победителей. Уверена, они покажут класс и докажут, что они настоящие знатоки музыки.
1: Следующий дайджест уже вечером. Не пропустите.
2: Круиз Ретро-ФМ продолжается.
0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

Прекрасно понимаю тех, кто не высыпается по будням и даже не может понять, почему. То ли ночи слишком короткие, ну, лето как-никак, то ли мы так быстро спим, как там у Высоцкого, эх, чуть помедленнее. А между тем уже 10:49 в столице. Приветствую всех, кого сегодня благополучно разбудила и зарядила положительными эмоциями летняя смена на Ретро-ФМ. Всем желаю хорошего дня, прощаюсь до завтра, искренне

0: Олег Орлов, ну а в следующем часе встречайте Юрия Гурьянова.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: 21.07. Это число сегодняшнее, не пугайтесь, а время всего 11. Ну и прямо сейчас будут новости с Дмитрием Королевым. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Верховный суд разрешил водителям показывать ОСАГО с телефона. В постановлении инстанции говорится, что гражданам не нужно возить с собой распечатку электронного полиса. Это больше не считается нарушением. Действующую страховку можно показать инспектору на телефоне, передает ТАСС. Поводом для решения стало дело водителя из Свердловской области. Его оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса, хотя электронная страховка была действующей. Верховный суд полностью отменил этот штраф и постановил, что сам факт наличия полиса в общей базе важнее любой распечатки. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. Соответствующие поправки уже внесены в земельный кодекс. Благодаря этому возможностью оформить имущество смогут воспользоваться еще сотни тысяч человек. Они получат право провести свое имущество в официальную собственность, защитить его от сноса и распоряжаться по собственному усмотрению. Действие программы распространяется исключительно на одноэтажные гаражи, возведенные до 2004 года. В России рекордно вырос разрыв между зарплатами в регионах. По данным газеты «Известия», самые высокие средние заработки сейчас на Чукотке – 251 тысяча рублей в месяц. Самые низкие – в Ингушетии – 47,5. Эксперты объясняют разницу особенностями экономики регионов. Так, на севере и Дальнем Востоке много добывающих предприятий, а в регионах с более низкими доходами преобладают сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетные организации. Прививки против пневмокока и гриппа помогают снизить риск инфекционных заболеваний, что может продлевать жизнь пожилым людям. С таким заявлением выступила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, вакцины замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс – это синдром воспаления, а любое воспаление ускоряет процесс старения. Так Ткачева подчеркнула, что вакцинацию сейчас рассматривают как один из элементов геропротекции. Аргентинский футболист Лионель Месси сообщил своим партнерам по сборной, что матч против Испании на чемпионате мира стал для него последним в составе национальной команды. В активе аргентинца звание чемпиона мира, 2 серебряные медали мировых первенств, олимпийское золото и 2 Кубка Америки. Месси является рекордсменом по количеству золотых мячей, их у него 8. И о валюте на этот вторник: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: 11:18 московское время. Юрий Антонов и заветное слово на букву Ж. Жизнь называется. А вы что подумали? Да ладно, я знаю, что вы плохого не подумали. Я тоже не подумал, если честно. Я больше других приличных слов-то не помню. Жизнь, да, все прекрасно. Ножи. Дальше продолжать не будем. Продолжать будем слушать музыку классную. Здесь в эфире, но очень скоро, Хулио Иглесиас, блестящие, группа Роксет и много чего еще прозвучит уже в самое ближайшее время. Сегодня вторник, между прочим, 21 июля. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газ-Химия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanoffice.org.ru.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Друзья, вы знали, что Альбано, ну, нет такого имени в Италии. Точнее, не было, пока нашего замечательного сеньора Каризи таким образом не назвал отец. А дело в том, что он служил в Албании, вот отсюда и появился замечательный человек, замечательный музыкант, маэстро Альбано, ну и, конечно, Рамина Пауэр. Один из самых романтичных дуэтов в истории музыки. А, между прочим, я рассказывал об Альбано и Рамине Пауэр в программе «Ю», которая выходит в эфир по субботам здесь, на Ретро-ФМ. Так что, если что, в подкастах. Если вдруг что-то пропустили, там много разных интересных выпусков про любимых артистов. Заходите либо на сайт retrofm.ru, либо в мобильное приложение, ну и в группе ВКонтакте. Официальный Ретро-ФМ тоже есть. Все подкасты, все записи, которые когда-либо выходили в эфир программы «Ю».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Саид-Галиеву от Ашаяк до Чернышевского и по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
13: Retro FM.

0: как это, непереводимая игра слов и выражений, которые с чистой совестью, не нарушая законов никаких, можно произносить даже в прямом эфире Retro FM. И ничего тебе за это не будет. Ну вот смотрите, давайте проведем эксперимент. Я сейчас прямо скажу эти слова. Джоби, джоба. И все, и чего, и все нормально, никто не возмущается, и их на самом деле больше того даже придумали для того, чтобы нести позитив в массы, что мы и продолжим делать все вместе, ну, как минимум, обмениваться позитивом, как-то молекулами позитивом, флюидами позитива, в общем, нужно и подчеркнуть, можно сразу все подчеркнуть, музыка классная, продолжит звучать здесь в эфире Retro FM, меня зовут Юрий Гурьянов, у нас, напомню, вторник, 21 июля.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении

0: программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Москве полдень. Ну, это как бы экватор суток. А я-то думаю, что так жарко, что так тепло. Понятно.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. При ракетной опасности в городах Татарстана звучат сирены и объявления о необходимости занять ближайшее защитное сооружение, взяв с собой средства индивидуальной защиты, запасы продуктов питания и воды, а также личные документы. До конца года планируется установить новые сирены. Во время действия их, а также угрозы атаки БПЛА, рекомендуется принимать меры безопасности. А на территории региона вводятся различные ограничения, пишет РБК. В Казани начали тестировать аренду электросамокатов по цифровому ID через мессенджер Макс. Это необходимо для ограничения аренды по возрасту. Сейчас аренда остается доступной без цифрового ID, пишет РБК. Подобный опыт есть в Москве. Самокаты не могут взять дети до 16 лет. Для этого требуется полная подтвержденная учетная запись на портале mos.ru. 23 июля в Галерее современного искусства состоится открытие персональной выставки Али Исрафилова «Течение и слои». На выставке в Казани будут представлены 18 живописных произведений, созданных художником в Казани. В течение 2 месяцев он исследовал регион. От Камского устья Илаишева до деревни Кырлай. Выставка будет работать до 16 августа, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Слушайте, каких только инструментов не наосваивал народный артист Александр Серов. И кларнет там нашелся, и фортепиано, и гитара, и саксофон. И, кстати говоря, многие из них он просто осваивал самостоятельно, включая фортепиано и виолончель. Ну вот, всем бы быть такими самоучками. Да, Александр Серов, нелегендарная Мадонна. Здесь в эфире Ретро-ФМ. 12 часов и 19 минут показывают наши студийные часы. Меня зовут Юрий Гурьянов. А мы, пожалуй, продолжим, наверное, да? Есть кто-нибудь, кто против наслаждаться красивой музыкой? Ну все, вижу, что все согласны.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Не выношу кронштейны на стенах.
9: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
10: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежной способной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
14: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Какая красота, конечно. Sting, Shape of My Heart на Retro FM. Вот мы не задумываемся порой, как мы слушаем прекрасное, любимое радио Retro FM, а многие уже напробовали на себе и вкусили все прелести нашего нового мобильного приложения, которое называется Radio Hub, потому что там, друзья мои, звучит тот же Sting гораздо лучше, чем где бы то ни было еще. Кроме шуток, между прочим, и любимые ведущие, и популярные шоу, и множество интернет-потоков, и все-то там есть. Radio Hub — приложение, которое можно скачать абсолютно в любом магазине приложений. Так что самое главное, что никаких регистраций, никаких заморочек. Скачал, установил, кнопулю нажал, и все. И дальше все это работает совершенно прекрасно. А дальше с нами, в том числе и в мобильном приложении, потому что замечательно, будет звучать Army of Lovers, Виктор Салтыков и группа ABBA. 12 часов и 36 минут, московское время.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е.

0: Нет, я, конечно, понимаю, что мы применение своим ручкам шаловливым всегда найдем. Мало ли. Ну, вот здесь одна из инструкций, кстати, тоже довольно неплохая. Ну, что значит неплохая? Одна из лучших. Army of Lovers, Hands Up. Руки в известном направлении. И продолжаем веселиться. А кто нам, в конце концов, запретит? Ну и что, что вторник? Ну и что, что рабочая неделя продолжается? В конце-то концов. Можно и, вы знаете, особенно сейчас, в середине дня, сделать небольшой перерывчик, а может и... Сами решаем, насколько он будет большим. А помощники наши ближайшие музыкальные, Сиси Кетч, Юрий Антонов, вот, уже спешат на помощь в середине рабочего дня. Сегодня во вторник, 21 июля. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго.

0: тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

0: Московское время 13 часов. Я считаю, надо продолжать. Так, погодите, здесь что-то важное должно было быть. А, точно, вспомнил новости. Не зря же Дмитрий Королев к нам пришел, чтобы все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Не зря приветствую, друзья. В регионах страны начали отменять чрезвычайные меры по продаже топлива. Так, власти Псковской области сегодня отменили введенную ранее систему чередования по четным и нечетным дням. Снижение ажиотажа на АЗС фиксируют также в регионах Поволжья, Воронежской, Орловской и других областях. В Крыму и Севастополе отменили отпуск бензина по QR-коду. Пока такая система сохраняется в Забайкальском крае. В России запретили дважды наказывать водителей за одно нарушение. Такой закон вступил в силу сегодня. Как пишет парламентская газета, теперь нельзя сначала выписать штраф, а потом лишить прав за тот же эпизод. Если по одному происшествию заведено несколько дел, суд должен рассмотреть все материалы вместе и вынести одно решение. Если наказание уже назначили, его исполнение могут остановить до выяснения обстоятельств. Рыбоводческий союз в Армении организовал акцию протеста «Причина», в частности, закрытие рынка России. Манифестация проходит у здания правительства в Ереване. Глава объединения Гор Григорян заявил, что, несмотря на заверения армянских властей, европейский рынок для производителей республики недосягаем. По его словам, правительство начало реализацию двух программ поддержки, но они нереалистичны и пользы не принесут. Норвежские олени, которые ежегодно пересекают границу с Россией, впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области. А норвежские СМИ сообщили, что владельцы животных не могут получить визы, чтобы приехать и забрать их. Кстати, еще 2 года назад руководство российского заповедника направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей. Сумма претензий составила 47 миллионов норвежских крон. Переговоры по этому вопросу продолжаются. Невероятное путешествие по греческим островам устроила Ретро-ФМ для своих слушателей. Они проведут незабываемый отпуск на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранта» в компании ведущих любимой радиостанции, а также популярных артистов. Например, уже сегодня свои хиты исполнит популярный исполнитель Александр Айвазов. А затем состоится легендарная вечеринка Ретро-ФМ. Все подробности круиза можно будет узнать в эфире нашей радиостанции, на официальном сайте Ретро-ФМ и также в наших группах в соцсетях. И о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как? Вот спрашивается, ну как они так могли поступить? Я имею в виду зрителей, профессионалы из мира музыки тогда, в 82-м году в Сан-Ремо. Отдали этой песне только второе место. Это что вообще такое? Они что, не знали тогда, насколько это крутая композиция? Что это не какая-нибудь там песня непонятная, а самая настоящая легендарная Феличита. Нет, я понимаю, что Альбана и Рамина Пару буквально там через пару лет приехали, все-таки заняли первое место с другой песней, но ну как же Феличита, ну... Ну ладно, мы это компенсируем нашей любовью слушательской здесь на Ретро-ФМ и продолжим любить музыку других классных артистов, в том числе скоро Мадонна, Юритмикс здесь появится на Ретро-ФМ сегодня во вторник. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 13 часов и 21 минута. Ух ты, ничего себе, время летит.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
15: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: «Тренди.рф».
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
22: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
23: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Нет, я, конечно, понимаю, что все люди на Земле плюс-минус родственники, ну, может быть, некоторые очень дальние, но тем не менее. Ну, вот, например, певица Мадонна, оказывается, имеет родственную связь с другой известной, очень известной исполнительницей Селин Дион. В общем, это даже удалось подтвердить генеалогически. Нашли, что у них был общий предок в 17 веке, некий французский плотник Захари Клутье. Ничего себе. Вот это, конечно, да. Вот это дела творятся. Но мы-то с вами тоже люди близкие, правда же? Ну, родственники практически. Или нет? Или как? Ну, не знаю. Давайте будем продолжать родниться с помощью музыки. Саманта Фокс очень скоро. Константин Никольский прямо здесь, в эфире Ретро-ФМ. 13 часов и 36 минут московское время.
1: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
2: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: 21 июля, вторник. День розетки сегодня отмечается. Поздравляем все розетки. Так, и тех, кто имеет отношение к их, ну, например, изготовлению. Ладно, допустим. День нездоровой пищи. О, нет, который день вредной пищи. Хотя, кого я обманываю? Да, давайте немножко все поздравимся. Всемирный день, так что, колли, да, порода собак. День пригласите инопланетянина жить с вами. Мне кажется, иногда инопланетяне ближе, чем мы думаем. Ну, вот мне кажется, у меня сосед инопланетянин. Не может нормальный землянин столько стучать круглосуточно. Так, еще сегодня день Или. Слово «или». Замечательный праздник, конечно. Ну, то есть можно по отношению к Феличте, например, сказать. Да, она или будет, или будет. Все важные поводы для Феличты готовы. Можно еще придумать, если вдруг у кого-то какое-то торжество. Обращайтесь обязательно меньше, чем через 10 минут. Уже через 9 минут здесь в эфире Ретро FM. Счастливый час. Передавать, поздравлять все туда, все Феличту. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах

0: Урок и поощрение на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой встречаем Величиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Величита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Величита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Лето – это волшебное время для всех. Оно дарит массу новых впечатлений, помогает стать сильнее, здоровее и, конечно, дарит радость. Не упускайте ни одного яркого мгновения лета. Проводите его отлично, легко и с большим вдохновением. Величита началась на Ретро FM Казань. С любовью поздравляем любимых и родных, друзей, коллег. Передаем приветы, дарим признания. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Pet Shop Boys.
1: Величита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: Прикосновение лета, конечно, самые теплые, жаркие, нежные. Пусть это лето обязательно каждому подарит много личных, ярких, замечательных событий. Особенно тем, кто их очень ждет. А еще пусть каждый станет счастливее от чего-то очень хорошего. Улыбнитесь прямо сейчас себе, любимым людям, тем, кого вы любите, кого уважаете, цените этому июльскому очень жаркому дню. И, конечно, дарите приветы любимым. Величите на Ретро-ФМ. Дарья Долгова большой привет передает маме Виктории Васильевне. Желает доброго здоровья, любит, скучает. В выходные со всей большой семьей приедут к вам в гости на дачу Васильева. Тамара Кнутова привет передает другу Сергею Вахитову. Хорошего настроения и рабочего дня вам желает. Пишет, чтобы вы не забыли, что скоро встреча ваших одногруппников состоится. Очень ждут все этого дня. И все друг другу желают успехов в жизни и работе. А далее на Ретро-ФМ Ригей Повери и Шура.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: здорово отмечать пышно юбилеи, дни рождения, а потом предаваться приятным воспоминаниям. А еще бесконечно благодарить за подарки, внимание, приятные удивления, яркие воспоминания, пожелания, исполнение мечты. Спасибо любимым людям, что они помогают делать каждый личный праздник таким грандиозным. Это Фильчита на Ретро-ФМ Казань. Пишите привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». Я Татьяна Веницкая. Непременно их зачитаю. Эдуард Гатаулин поздравляет любимую Резиду с днем рождения. Желает большой радости и счастья всегда. Пусть все в вашей жизни сложится и будет просто великолепно. Очень сильно вас любят ваши близкие люди и друзья. Порфирьева Ольга передает привет маме Валерии, папе Андрею. Очень сильно вас любит, скучает. Обязательно приедут в гости. Да, начало недели, но уже можно думать о выходных. Можно планировать поездки, встречи. И пусть эти желания тоже греют душу и сердце. А далее на Ретро-ФМ «Земляне» и Элвис Пресли.
1: Фильчита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Фильчта на Ретро FM Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно их удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 31. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Приглашаем.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А Селичита на Ретро-ФМ такая же, как лето. Это тот самый яркий, добрый луч. Солнце, островок радости, приятных сюрпризов, искренних слов посередине дня. И здорово очутиться на нем и вот так помечтать, отдохнуть одновременно. А еще передать привет и обрадовать близких, родных и любимых людей. Бакиров Радик привет передает любимой Люции Ибрагимовой. Желает всем добра, счастья, мира, улыбок. Также большой привет маме Гульшат и своему коллеге Дмитрию. Галина Романенко большой привет передает дочке Алене и ее жениху Айрату с пожеланиями отличного настроения, добра, всех благ, больших успехов, радости. Очень сильно радуется вашему счастью. Пусть все у вас будет только хорошо и благополучно. А далее на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Мадонна.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А на ретро-ФМ звучат те хиты, которые очень сильно любим, знаем наизусть. Они дарят потрясающее музыкальное настроение. Конечно, делаем громче, подпеваем и танцуем, если позволяет время и место. И сразу, конечно, так хорошо работается и отлично отдыхается. И вместе поддерживаем и создаем это потрясающее летнее настроение. Вторников или чите на ретро-ФМ Казани дарим приветы. Газизулину Розу поздравляют с днем рождения друзья Гульнас и Тагир Шафиков. Желают здоровья, счастья, радости. Полина Плотникова поздравляет любимую маму Анну Викторовну с юбилеем. Маме исполняется 50 лет. Крепкого здоровья, радости, гармонии во всем вам желают. Также большой привет коллеге Муратовой Альбине от Нафисы Садыковой. А далее на ретро-ФМ «Бананарама».
1: Реклама. Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: А пусть летом удача всегда будет ходить рядом, потому что так много разных возможностей, да еще и не одна, с радостью и гармонией. Вот такой великолепный союз пусть складывается в жизни каждого. Так что находите радость в любимом занятии, в любимом деле, вдохновляйтесь. И все, конечно, будет отлично. И будет нерушим этот союз, если душа поет, а сердце напитано искренними чувствами, о которых мы говорим в Феличите на Ретро-ФМ Казань. Они в каждом привете. Платонова Даша большой привет передает маме Анастасии Васильевне, всему Борискова и Мирному большой привет передает. Алмаз Тухватуллин привет дарит всем, кто сейчас на работе, а это очень много людей, своим коллегам Юле, Альбине, Алье Сахаповой, Юле Самсоновой, Эдуарду, Герману большой привет, принимайте. А далее на Ретро-ФМ круг и арабески.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: жаркая летняя погода так и шепчет о том, что летом нужно дорожить каждым днем особенно. Находить время для отдыха, для встреч с приятными, интересными людьми, наслаждаться теплом и солнцем и быть максимально счастливыми. И дарить радость тем, кого любите. Мингазова Луиза с днем рождения поздравляет подруга Наташа Краснова. Желает счастья, здоровья, добра. Пусть все в жизни вас только радует. Марат Якупов большой привет передает маме Надие, супруге Эльвире и всем казанцам. Большой солнечный привет принимайте. Фильчта на Ретро-ФМ Казань завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. Ура, лето с нами. Пусть солнце греет сердце, ну а все мечты начнут сбываться одна за другой.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15.01 в столице на Ретро ФМ. Впереди Том Джонс, лейтбэк, ансамбль «Добрые молодцы». Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. На топливном рынке грядут серьезные изменения. В первую очередь они затронут цены и вопрос поставок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС. Тем временем, как заявил вице-премьер Александр Новак, после мер, принятых правительством, рынок топлива в России начал частично стабилизироваться. В регионах страны начали отменять чрезвычайные меры по продаже бензина. Новую семейную налоговую выплату назначили более 1 миллиону родителей в России, которые воспитывают свыше 2 миллионов 200 тысяч детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, новая мера поддержки появилась с 1 июня. На подачу заявления есть 4 месяца. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие 2 и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Госдума продлила действие программы «Гаражная амнистия» до 31 года. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Он уточнил, воспользоваться условиями амнистии теперь смогут не только члены гаражных кооперативов, но и участники иных объединений граждан. Для удобства россиян перечень необходимых документов для оформления земли под постройками был сокращен, а сопутствующие бюрократические процедуры упрощены. Испания готовится к новой волне жары. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время как минимум в 7 регионах максимальные температуры достигнут 41 градуса Цельсия. Объявлен оранжевый уровень опасности. Небывалая жара накроет и Турцию. Уже в предстоящую среду в Анталии ожидается плюс 52 градуса. Жителей и туристов призывают избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать особую осторожность при обращении с огнем. Ну а вот где сейчас по-настоящему комфортно, так это на борту круизного лайнера «Астория Гранта». В эти дни он путешествует по Черному и Средиземному морям. На его борту в том числе и слушатели «Ретро-ФМ». Радиостанция устроила для них невероятное путешествие. В компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», а также популярных артистов, они познакомятся с несколькими греческими островами. Например, завтра их ожидает Родос. Узнать больше о приключениях участников круиза «Ретро-ФМ» или посмотреть фото и видео этого увлекательного путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И о валюте на этот вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек. Пока все, а далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: если вам когда-нибудь, не дай бог, конечно, но все же позвонит Атлантида, как это случилось с Modern Talking, знаете, друзья, вам пора в отпуск. Atlantis is calling. Это Modern Talking на Ретро-ФМ. 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас Смоки, Жанна Фриски и Фредди Меркьюри. Уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
5: Застройщик ООО «СЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Самая популярная поговорка этого лета. Знаете, как, друзья, звучит? Работа, работа, перейди на Федота, с Федота на Панкрата, а ко мне их зарплата. Эх, золотые слова. Да, это Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас группа Балтимора, Крис Ри и песни с Кавказской пленницы в Москве. 15 часов и 36 минут.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, внести порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
5: И зайки зубки. Проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах

Я мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: в наборе к этой песне хорошо бы еще пальмочку метра три, не больше, и связку банана. Тогда можно полностью раствориться в образе Тарзана. Друзья, вы слушаете Ретро FM в Москве 15:49. Меня зовут Антон Веселов. Уже совсем скоро у нас квартет Битлз и Виктор Салтыков.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Мамба скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди группа «Тото», Андрей Губин и трио «Джой». Ну а в начале часа традиционно новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников топливного рынка по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Кроме этого, было выдано 38 предупреждений. ФАС также анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте, включая поставки для аграриев. В Удмуртии компанию «Петросервис» обязали снизить цены на дизтопливо. Также на контроле находится обращение сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской области и Коми. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал стимулировать спрос на российскую продукцию. Необходима поддержка в импортозамещающем производстве и инвестпроектах в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью. Фонд развития промышленности помогает формировать высокотехнологичные производства через льготное финансирование и экспертизу проектов. Глава правительства напомнил о задаче укрепления технологического и промышленного суверенитета, поставленной президентом. Правительство создаст постоянную подкомиссию по вопросам развития цифровых платформ для выработки стратегических подходов к регулированию платформенной экономики. В нее войдут представители федеральных органов власти. Закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября. Он затронет 12 крупных платформ, включая маркетплейсы, сервисы по доставке еды и магазин одежды. Список может быть расширен, а регулирование будет адаптироваться под быстрое развитие отрасли. Сегодня лайнер «Астория Гранде» покинул Стамбул и взял курс на греческий остров Родос. Участники круиза «Ретро-ФМ», 15 победителей игры, проведут день в море. На борту лайнера уже прошел квиз от «Ретро-ФМ», а вечером на палубе прозвучат песни Александра Айвазова. Ближе к полуночи пройдет уже ставшая традиционная вечеринка «Ретро-ФМ», а за всеми подробностями этого невероятного путешествия можно следить в соцсетях «Ретро-ФМ». И в Польше бобр украл с бельевой веревки нижнее белье местного жителя. Мужчина долго не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное с поличным. Бобр сорвал вещи, засунул их в зубы и скрылся в воде, зашипев на хозяина. Герой истории предположил, что одежда понадобилась зверю для строительства хатки. Пользователи посоветовали подружиться с бобром. Однако животное вело себя уверенно, словно прошло специальную подготовку, а инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях и стал поводом для шуток. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, технологии-то точно шагнули вперед. Это я про наше новое приложение RetroFM, друзья. Быстрое, удобное. Никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Не выношу кронштейны на стенах.
11: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
12: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
13: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
20: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru. 0+.
21: Приглашаем.

свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».

0: представил эту несвятую троицу, я имею в виду Армия Флаверс, день на пляжах в Сочи, и понял, что нет. Нет, конечно, нет, не гармонирует. А вот с пляжами Сан-Тропе вполне себе гармонирует. 16.35, столица, друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Стинг, Алексей Глызин и Бонни М через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Копылова от Дементьева до Беломорской. Также по журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. И по Нариманову от Чернышевского до улицы Татарстан. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
13: RetroFM.

Действия, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый денег, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM. 12+.

0: В Москве 5 часов вечера на Ретро ФМ впереди Парадизо, Рики Повери и Сергей Беликов.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Педагогам со стажем от 25 лет будут присваивать звание ветеран труда, сообщает парламентская газета. Учителям также гарантируют бесплатную юридическую помощь по вопросам работы. Для начинающих педагогов предусмотрят наставничество. Власти обеспечат защиту учителей от угроз, связанных с их профессиональной деятельностью. На капремонт участка автодороги Набережные Челны – Заинск-Альметьевск выделили более 300 миллионов рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Работы пройдут на отрезке протяженностью 8 километров в Альметьевском районе и должны завершиться до 23 октября 2028 года. Финансирование идет из бюджетов Татарстана и России, пишет ТАЦ-центр. В Казани административный арест назначат в случае уклонения от оплаты штрафов за незаконную торговлю. В городе с начала года проводят регулярные рейды. Их главная цель – поиск должников, которые игнорируют постановление об административных правонарушениях. Административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, пишет портал мэрии Казани. Благоустройство сквера Тебриз выполнено на 30%. Специалисты уже наполовину завершили устройство новых тротуаров. Параллельно здесь прокладывают кабельные линии для наружного освещения и системы видеонаблюдения. Сквер Тебриз стал победителем онлайн-голосования по выбору общественных пространств для обновления в этом году. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Есть такая народная примета, друзья. Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая, это паспорт. Кстати, по паспорту он Роберто Дзанетти. Ну, а так мы все его знаем под именем Саваш. Саваш на Ретро-ФМ в 17:20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Фиби Кейтс, Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаевым и группа Юритмикс.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Не выношу кронштейны на стенах.
8: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
9: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
10: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
15: Ретро-ФМ.

0: Ну, Парадайз, это, конечно, громко сказано, хотя чего уж там. Вечер у нас действительно сегодня ожидается отличный, теплый, июльский, да еще и с любимой музыкой Ретро FM. Уже через несколько минут у нас арабески Энрике Иглесиас и Юрий Антонов. В Москве 17 часов и 35 минут.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Борисковской, от Давлекиевской до моста через железную дорогу. Также по журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. И по проспекту Имашева от Чистопольской до Адаратского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
12: Любимой музыки много не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки Retro FM.
9: 12+.
12: Retro FM.

0: Сегодня видел, как одна девушка шла по улице в свадебном платье. Вот это я понимаю, друзья, девушка в активном поиске. Почти как арабески, которые на Ретро-ФМ были в 17.49. Ну, собственно, только что. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Rolling Stones и Евгений Белоусов до конца часа.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Интернет-поток RetroFM 70-е.
5: И спали, уносится печаль.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
2: 12+.

0: часов вечера на Ретро FM впереди Альфавиль, Леонид Агутин и группа Secret Service.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Людям с ограниченными возможностями, со специально оборудованными автомобилями, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также эвакуированным жителям территорий, где объявлен режим ЧС, со следующего года не придется подтверждать льготы по имущественным налогам, сообщает газета «Ру». Льгота будет предоставляться автоматически. Речь идет о транспортном налоге, налоге на землю за один участок до 6 соток и налоге на недвижимость. С 13 июля по 31 августа полностью перекрыто движение по дороге Алексеевская-Белярск на участке между селами Большие Полянки и Белярск. Для объезда водителям предложены трассы Чистополь-Аксубаева-Нурлат, Муслюмкино-Белярск, Белярск-Корнали-Амзя, Базарный-Матаки-Мамыково, Алексеевская-Высокий Колок, а также федеральная дорога Р-239, Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Республикой Казахстан. В советском районе Казани появится новая пешеходная зона, которая станет продолжением сквера «Студенческий». Сейчас власти объединили в единый проект благоустройства территорию, ограниченную улицами Красной Позиции, Адели Кутой, Гвардейской и Гастелло. Вдоль улицы Красной Позиции обустроят прогулочную зону, которая продолжит сквер «Студенческий» и свяжет улицу Адели Кутой с улицей Ершова, пишет «Та-центр». 25 июля в Менделеевске пройдет юбилейная пятая гонка героев. В этом году событие включает не только спортивную, но и развернутую культурно-музыкальную программу, основанную на истории, индустриальном наследии, музыкальных традициях Татарстана. Помимо трассы, организаторы подготовили арт-пространство под открытым небом, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Не знаю, кто выдумал белые розы, друзья, но тому, кто выдумал нерабочий вечер после рабочего дня, я вот лично поставил памятник. Он, собственно, уже начинается в 18 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из трех мушкетеров и группа «Опус».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СС МУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СС МУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Международная специализированная выставка «Казань нефть-газхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
12: Не выношу кронштейны на стенах.
13: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
14: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
15: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Только лето.
1: Только ретро-ФМ.

0: Ёшки недавно узнал секрет самой эффективной диеты в мире. Называется она «Лень готовить». Ну, а учитывая, что сейчас уже после 6, а именно 18:33 в столице, то эта информация, думаю, очень даже актуальна. И уже совсем скоро на Ретро-ФМ дуэт «Роксет» групп «Мираж» и Рафаэла Кара.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Университетской от Профсоюзной до Нариманова. Также по журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. И по восстанию от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Ретро-ФМ.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Курортная первая смена вас приветствует.
2: Да, это Саша и Рита. Сегодня мы стали свидетелем настоящей бойни.
1: Музыкальная перестрелка, дуэль или, как мы это назвали, квиз прошел на ура.
2: Конечно, очень круто себя показали наши победители Круиза Ретро FM. Они очень хорошо знают хиты, проверенные временем.
1: Но остальные участники, гости Астория Гранда, от них не отставали. И, конечно, лучшие команды получили фирменные призы Ретро FM.
2: Ну а сейчас все мысли о главном событии этого дня. Ребятушки, концерте Александра Айвазова.
1: Мы в театре Гранде, где сейчас проходит генпрогон, и готова задать артисту несколько вопросов.
2: Саш, ну расскажите, как проходит ваш отдых на Астории Гранде? Тем более, вы не первый раз, вы у нас калач тертый уже.
3: Ну, на самом деле, замечательно. Мне все такое родное, и у меня сегодня вечером концерт. Я думаю, что все будет хорошо, как, в общем-то, всегда, потому что этого коснулось Ретро FM, вот, и это всегда на высшем уровне.
2: Что ждать на концерте? Что сегодня будет интересненько?
3: Ну, что-то будет обязательно. Будут некоторые вещи, которые я буду петь сегодня первый раз. Это не новые песни, это будут новые версии старых легендарных песен. Для меня, честно говоря, самого очень как-то волнительно и при этом интересно, потому что как это все воспримет публика. Вот.
2: Ну, это уже интрига. Спасибо большое. Спасибо. Мы вас оставим подготавливаться к концерту и встретимся уже вечером.
1: Это первая смена из круиза Ретро FM. Следите за нашими дайджестами.
0: Круиз Ретро FM. Дайджест.

0: Друзья, не спим, не спим, тем более в машинах по дороге с работы домой. И вот чтобы, собственно, вам не было так хотелось, не хотелось так спать, у нас совсем скоро Stars on 45 from the Beatles и Лев Лещенко обязательно споют. Меня зовут Антон Веселов, я прощаюсь с вами до завтра. Уже через несколько минут встречаете здесь Руслан Романова в Москве в 18 часов и 48 минут.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм».

Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: 19.00 в столице. Далее Юрий Антонов, Modern Talking и ансамбль «Самоцветы» в нашем эфире. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон, расширяющий основания для выдворения иностранцев из России. Число соответствующих статей КАП увеличено до 45. Выдворение теперь грозит за дискриминацию, неповиновение военнослужащему при охране границы, мелкое хулиганство, дискредитация армии, призывы к санкциям и участие в несанкционированных акциях. Закон направлен на укрепление общественной безопасности. Ранее за многие из этих нарушений предусматривался только штраф. ЦБ предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки и предоплаченные карты без согласия родителей в рамках третьего пакета мер «Антифрод 3.0». Мера направлена на борьбу с дропперами, вовлечением несовершеннолетних в схемы по обналичиванию похищенных средств. Ограничение также снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных платежей. Инициатива обсуждается с участниками рынка. Это поможет защитить подростков от финансовых махинаций. Эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Сам факт ее получения – это лишь уведомление о долге, а не начало взыскания. Ее отправляют при просрочке от 2 до 3 месяцев. При неоплате начисляются пени с 31 дня 1/300 ставки, с 91 дня 1/130. Затем могут ограничить услугу и обратиться в суд. Если пользователь считает сумму завышенной, то можно подать заявление в УК. При ошибке сделает перерасчет. С реальным долгом можно заключить соглашение о рассрочке. При росте платежа более чем на 25% от прошлогоднего, можно получить рассрочку на год. Употребление до 5 чашек кофе в день не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Это показал анализ американских ученых. Доза до 400 мг кофеина в день безопасна, а у любителей кофе даже снижается риск диабета и некоторых аритмий. Однако более высокие дозы, характерные для энергетиков, могут негативно влиять на сердце. Реакция на кофе индивидуальна. Людям с сердечными заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом. И сегодня четвертый день круиза «Ретро-ФМ». Лайнер «Астория Гранде» покинул Стамбул и взял курс на греческий остров Родос. Один из крупнейших и самых живописных островов Греции, известный своей древней историей и средневековыми крепостями. Всего круиз продлится 10 дней. Сегодня участники круиза «Ретро-ФМ» проводят в море, а менее чем через 2 часа состоится концерт Александра Айвазова. Завершится все традиционной вечеринкой. За подробностями круиза «Ретро-ФМ» вы можете наблюдать в соцсетях радиостанции. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 55 копеек. Евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Множество музыкальных историй вы обнаружите в эфире Retro FM, как в умеренном, так и энергичном темпо-ритме. Вот, например, одну из таких в эти мгновения представляет звезда итальянской эстрады Рикардо Фолли для всех наших слушателей. Ну а чтобы ничего не пропустить и всегда быть рядом с нами, скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, что немаловажно. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Скачивайте, запускайте и слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились, когда вам будет угодно. Ну вот, например, я, Руслан Романов, сделал именно так и не прогадал. Впрочем, в данный момент я нахожусь, так сказать, по ту сторону радиоприемника, непосредственно в студии Retro FM, где и пробуду с вами до самой полуночи по московскому времени. Всем добрейшего времени суток. Далее из музыки команда Bonnie M и группа Иванушки International через несколько минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
7: Реклама.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще.
11: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+.
16: Вечеринка ровно в 21.00.
17: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
19: Вечеринка Retro FM.
20: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Как известно, шедевры кинематографа — это не только отличный сценарий, прекрасная актерская игра, но еще и музыка, а может быть даже и в первую очередь. Ну, для многих, по крайней мере, так. Мелодия из кинофильма «Папаши» продолжает наш вечерний эфир на Ретро-ФМ, столице 19.34 практически. Еще раз рад всех приветствовать, друзья. Далее Кайли Миноук и группа «Цветы». Ничего не пропустите. Летний вечер прямо по курсу.
1: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь... Лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Ну а как вам вот такая музыкальная встрясочка на закате этого вторника? Специально для тех, кто весь день провел в офисе, очевидно, не вставая со стула, не сходя со своего рабочего места. Ну а тут, видите, глоток свежего воздуха нам предлагает команда Gypsy Kings. Зарядились позитивом, идем дальше. 19:48 в Москве. Скоро Джилла и группа Кармен на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Далее в нашем эфире дуэт Maywood, группа «Руки вверх» и Майкл Джексон в столице 20.00. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Сегодня принят закон, обязывающий банки и МФО с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через госуслуги о подписании кредитного договора и о возможности отказа от него в период охлаждения. Уведомление должно содержать информацию о ставке, сумме и сроке кредита. Бюро кредитных историй должны направить уведомление в личный кабинет заемщика в течение 15 минут. Мера направлена на защиту граждан от мошенничества и оформления кредитов без их ведома. Вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка. Во многих регионах снимаются ограничения и сокращаются очереди на заправках. Особое внимание уделяется снабжению аграрии в период уборки урожая. В отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация, которую регулируют точечно. Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России во втором и третьем чтениях. На рынке появятся новые участники. Криптообменники для обмена фиата на крипту и цифровые депозитарии для хранения активов. Криптовалюта разрешена как инвестиционный инструмент, но платить ей внутри страны запрещено. Исключение – участники внешнеэкономической деятельности. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только высоколиквидные активы, такие как биткоин, эфириум и USDT. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября. Минпросвещение сообщило, что инфраструктура Артек готова к приему детей. Он начнется, как только позволит ситуация. Все дети, не попавшие в лагерь в текущую смену, получат места в приоритетном порядке после возобновления работы. Путевки сохраняются. Напомню, что в Крыму до 1 сентября приостановлен прием детей в лагеря и другие средства размещения. Ранее детей из Артека вывезли в дома или лагеря Краснодарского края. И компания «Лего» представила набор по сериалу «Секретные материалы». Он состоит из 1478 деталей, которые включают кабинет Малдера, лесную поляну с НЛО и 8 мини-фигурок, включая Скалли, Малдера, Скиннера и пришельца. Джилли Андерсон, исполнительница роли Скалли, назвала свою фигурку сюрреалистичным и милым признанием в любви к сериалу. Набор поступит в широкую продажу в августе. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 55 копеек. Евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Я так понимаю, друзья, что сезон белых ночей завершился не так давно. Ну, вот, например, северная столица точно этой информацией владеет лучше нашего. Ну, а нам остается лишь наслаждаться тем, как это природное явление воспел великолепно, изящно, элегантно Виктор Салтыков еще в составе группы «Форум 2020». В Москве далее поющие гитары Рики Мартин и Bad Boys Blue на Retro FM. Всех приветствую.

0: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Днюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
12: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газ-химия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Ретро FM.

0: по-моему, тот самый случай, когда никакие слова не нужны, а любые комментарии просто излишни. Харби Хэнкок и композиция под названием «Rock It» заряжает всех и каждого, кто настроен на ретро-ФМ. Далее Михаил Боярский и группа Deep Purple в нашем эфире в столице 2035.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: SOS, или же тот самый сигнал SOS, транслирует команда La Bouche. В нашем случае расшифровывается эта аббревиатура как «самый обалденный саундтрек для вашего времяпрепровождения». Вот-вот зазвучит. Речь, друзья, про уникальный супермикс, старт которого запланирован на 21.00 по московскому времени. Вечеринка RetroFM вновь приглашает всех ценителей лучшей дискотечной музыки. Танцы в нашем эфире 3 часа напролет с 9 вечера до полуночи. Не пропустите. Но прежде, через несколько минут, Патрисия Касс и Владимир Высоцкий в нашем эфире.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.

0: Самая позитивная и любимая миллионами танцевальная музыка собрана в нашем неповторимом миксе, который вы и слышите в настоящий момент в нашем эфире, друзья. Вновь присоединившимся напоминаю, что с 21 часа до полуночи продолжается вечеринка Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. Приглашаю всех расслабиться после трудового вторника и потанцевать.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

Державина в уникальном миксе. Первые цветы каждый раз как в первый раз. Отдельное удовольствие эта композиция для всех, у кого, кого с этой музыкой связывает очень-очень многое. И таких шедевров, уверяю, друзья, у нас для вас предостаточно. Всем добро пожаловать на вечеринку Ретро-ФМ, которая продолжается с 21 часа до полуночи, причем ежедневно на Ретро-ФМ.

продолжается под аккомпанемент Ларисы Черниковой. Так сказать, нужную высоту и скорость мы набрали, и теперь мчимся вперед под лучшую танцевальную музыку, проверенную временем. Вот бы реальные полеты проходили так же зажигательно. Ну а что, хотя бы пофантазировать мы можем себе позволить, это точно, друзья. 21.50, время московское. Я, Руслан Романов, приветствую всех на танцах, которые продолжаются до самой полуночи.

0: Слово «буги» всегда уместно в рамках уникального микса. Ну а если уж прозвучало заветное сочетание «буги-вуги», он же специальный пароль, можно считать, что вечеринка «Ретро FM» удалась на славу. Группа «Баккара» с нами только что. 22:18 в столице. Танцуем далее.
1: «Ретро FM Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро FM».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
14: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
17: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
7: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не

0: сшибательные и умопомрачительные ремиксы на самые известные и без того, казалось бы, зажигательные треки вы обнаружите на вечеринке RetroFM. Надеюсь, что такие ритмы вам, так сказать, под силу в завершении трудового вторника. Но свежий заряд бодрости и энергии все получили только что, в этом сомнений нет. 22:34, время московское, продолжается наш уникальный супермикс. Всех рад приветствовать.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Успех начинается с правильного выбора. RetroFM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: сколько было разбито сердец под эту музыку по самым разным причинам, подсчитать, конечно же, не представляется возможным, но совершенно очевидно, что без этого не обошлось. Свидетелями подобных драм, конечно же, были в том числе и участники коллектива Secret Service. Broken Heart в продолжении уникального микса на вечеринке Retro FM. Приветствую всех, кто с нами по-прежнему или только что присоединился. Добро пожаловать, 22:50, время московское.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
7: Retro-FM 70-е.
6: Retro-FM 80-е.
7: Retro-FM 90-е.
6: Retro-FM Sanremo.
8: И вечеринка Retro-FM.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
6: 12+.

案了。

0: этот стильный призыв к веселью неизменно звучит на вечеринке Ретро-ФМ. Авторами данного предложения, от которого невозможно отказаться, являются участники группы Earth, Wind and Fire. И произносится оно не иначе, как «Let's Groove». Ну что ж, веселиться так веселиться, мы и не возражаем, как говорится. До полуночи еще есть время. Уникальный микс в эфире. Всем пламенный привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, срок внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Именно так, друзья, в режиме нон-стоп, ежедневно, с 9 до полуночи звучит наш неповторимый супермикс. Музыка громче, глаза закрыты, ну или открыты, кому как удобно. Если будет на то время и желание, врывайтесь на вечеринку Ретро-ФМ в любой удобный момент и отлично проводите время под любимую танцевальную музыку. Группа «Рефлекс» с нами сегодня, что не может не радовать. 23:34, точное столичное. Я Руслан Романов. Пламенный всем привет.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: «Амода Джейку» уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в «Амода Джейку» «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

По Бонни-М пока еще не ставит точку, но плавно выводит нас с вами на финишную прямую уникального микса. Впереди сочный финал вечеринки Ретро-ФМ. Завершим его красиво и без лишних слов. Я, Руслан Романов, прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю удачи на старте нового дня. С вами уже Дмитрий Майоров, который появится здесь ровно в полночь на Ретро-ФМ.

Again and again. Опять и снова история повторяется. Один день заканчивается, другой начинается. Все по новой. Не то чтобы это плохо. Стабильность — это тоже хорошо. Но наш такой этакий возможный день сурка хоть как-то разнообразить на Ретро FM. В ближайшие минуты попытаются группа Стаса Намина, команда Джо и Игорь Тальков. Именно они впереди. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем салют и здрасте. В столице 20 минут первых.

0: Сколько счастья в слове «отпуск». Тут уж все индивидуально для каждого. Но специалисты, конкретно неврологи, поделились советом, что отдыхать нам необходимо не меньше 4 недель за раз, ибо короткий отпуск или щипательство выходных дней, раздел отпуска на части, вредит здоровью. Только за месяц наши организмы по-настоящему успеют отдохнуть и восстановить силы. Если что, имеем это в виду. В столице 0 часов 36 минут. Это Ретро FM, это команда «Мираж» и «Фиби Кэтс» на ближайшее.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

Несколько ночей, в целом несколько дней назад, она, Наталья Гулькина, заглядывала к нам в гости, стала дорогой гостьей воскресного шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на retrofm.ru. Можно убедиться в этом, где-то что не привираю. Вот послушать, переслушать подкаст-шоу. Точная столичная 0 часов 49 минут на RetroFM на подходе «Статус Кво» и «Джеймс Браун».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

О-хо-хо! Причем тут Роксетта эта песня, а то, что первоначальный ее вариант был рождественской песней. Сингл вышел в 87-м году с подзаголовком «Рождество для разбитого сердца», но стал всемирно известным, через несколько лет, войдя в саундтрек к фильму «Красотка», для этого, правда, пришлось немного изменить текст песни, убрав упоминание Рождества. Такие факты. В столице 1:20. Очень скоро о себе музыкально напомнят на Ретро-ФМ Юрий Антонов и «Антик».

0: Многие в курсе, что имя Майкл на наш лад приравнивают к имени Михаила, а вот с фамилией Джексон не все так однозначно, но ее тоже, оказывается, можно адаптировать, если верить интернетам, правда. Пересказывать всю логическую цепочку не буду, но в итоге Джексон — это Яковлев или Иванов. Такие неожиданности. В столице 1:35. Точное столичное. А на ретро-ФМ второе точно на подходе Альбана. Рамина Пауэр и Виктор Салтыков. Никого не пропустите.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

Так и да, на Ретро-ФМ, а просто да, или добро пожаловать к нам, говорим и адресуем это уже командам, ребятам, девчатам из Арабески, Дубы, Колдуны. До финала этого часа точно и услышим. И не раз в ближайшее время, наверняка услышите, что 22 числа мы теперь будем ежегодно отмечать День хоккея в России. Правда, не 22 июля, а 22 декабря. Дата выбрана не случайно. 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. В столице час 48 минут. Это Ретро-ФМ.

Там, где много диких, и лучше бы диких обезьян, а не другой всякой дикости из Австралии. С хитовым приветом Man at Work на Retro FM. Далее, в самом ближайшем будущем, своими музыкальными работами, настроениями с нами нацелены поделиться и поделиться Лев Лещенко, Beach Boys и Ума Турман. В столице 2:19. Движемся вперед.

0: покоя. Ни минуты, ни секунды, что ли, покоя. Сулит нашим телефонам новость про то, что эксперты развеяли популярный миф, что смартфоном нельзя пользоваться во время его зарядки. Согласно экспериментам, батарею это не портит. Вот немного перегреться устройство все же может. Все же из рук телефон нужно иногда выпускать. В столице 2 часа 35 минут. Кто куда, а земляне и Сиси Кейдж приближаются к нам на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Покос травы удачного дома для одного из тюменцев нынче обернулся ожогами, высмотрел в новостях. Кто-то скажет, что борщевик, небось, неосторожно скосил. Нет, но что-то вроде его собрата под названием «Дикий пастернак». Он менее крупный, чем борщевик, и с желтыми соцветиями. Вообще, как напоминает укроп, я бы даже так сказал. Но сок опасен на солнце, он полностью лишает кожу защиты от ультрафиолета. Отсюда и ожоги на солнце. Если что, осторожнее, знайте. Ну а в столице 2 часа 50 минут. За финалем этот час на Retro FM с Рикардо Фолли. Он впереди.